под украшенной холодной поверхностью. Это либо металл, крашеный.